Думай сам ли Дипак, он профит у сама. FM радио Симми, цу Хадиби, Роша. Ну, па, лотри, мы сегим лавлю в зума. Окей, дарлинг, you all on the CDSO! Come on! And I will let a major loss you got here. One time. Yeah, the prophets are Dipak in the motherfucking hell.